0: Es la hora 5:38 minutos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».